Прежде чем время свершит чиной, к мне дорогой жизненной, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем солнце померкнет в очах, да воссияет мне свет в сад, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Мою плоть сокрыть, красоту и прах обрать, Боже, помилуй.